В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 7 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 13 обрушился на юго-западные острова Японии. В иранском СМИ опубликован план в отношении Ормузского пролива. Россия атаковала судно под иностранным флагом в Черном море.

А сейчас обо всем подробнее. Зона влияния мощного тайфуна охватила юго-западные острова Японии. Синоптики предупреждают о сильных ветрах, высоких волнах, сходе оползней и других стихийных бедствиях, связанных с тайфуном. По сообщению Метеорологического управления Японии, по состоянию на 5 часов утра пятницы, тайфун номер 13 находился над водами

140 километрах к востоку-юго-востоку от острова Окинуэрабу и, как представляется, двигался на запад со скоростью 20 км в час. Постоянная скорость ветра вблизи центра тайфуна достигает 144 км в час с порывами до 198 км в час. Синоптики полагают, что зона воздействия тайфуна охватывает регион Амами в префектуре Кагошима, а также регион главного острова префектуры Окинава и регион Дайтодзима. В пятницу на Окинаве и в Амами прогнозируются постоянные ветры со скоростью до 144 км в час, а в южных районах региона Кюшю до 79,2 км в час. На Окинаве и Амами ожидаются порывы ветра со скоростью до 216 км в час, а на юге Кюшю до 126 км в час. На Окинаву и Амами могут обрушиться сильные ветры, способные разрушить некоторые строения. Жителям этих районов рекомендуется сохранять бдительность в связи с сильными ветрами вплоть до субботы. Также ожидается усиление дождей на Окинаве, в регионе Амами и юге Кюшю. Полосы облаков, несущих ливни, могут сформироваться над главным островом Окинава до утра субботы, а над регионом Амами до вечера пятницы. Эти ливни могут резко повысить риск стихийных бедствий. Количество осадков на Окинаве, Амами и в южной части Кюшю может достичь 200 мм за 24-часовой период до позднего вечера пятницы. В четверг иранские официальные лица заявили, что переговоры с Оманом о новых морских маршрутах в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, а иранская СМИ сообщила, что план может включать в себя пошлины и плату за услуги. Иранское информационное агентство «Фарс» со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел сообщило, что Иран будет контролировать заход судов и совместно с Оманом будет организовывать их выход. В сообщении говорилось, что суда, входящие в Персидский залив, будут использовать северный маршрут вблизи Ирана, а выходящие – южный маршрут вблизи Омана. Через некоторое время все суда перейдут на центральный маршрут. Также сообщалось, что суда должны оплачивать морские услуги, такие как страхование и заправка топливом, а также экологические издержки. Этот план вызывает негативную реакцию. Телеканал CNN сообщает, что 8 крупных групп судоходной отрасли направили открытое письмо в Организацию Объединенных Наций и Международную морскую организацию. Они призывают их отклонить предложенные пошлины и сборы. Они предупреждают, что этот шаг создаст прецедент, который подорвет свободу судоходства, создав неопределенность для международного судоходства и мировой торговли. По их словам, это вызовет цепную реакцию, приводящую к резкому росту цен на энергоносители, ускорению инфляции и усилению экономической неопределенности. В число этих организаций входит одна из крупнейших в мире ассоциаций судоходства «Бимко». Власти в Украине заявили, что российские вооруженные силы продолжают наносить удары в Черном море, и их новой целью стало грузовое судно под иностранным флагом, перевозившее украинскую пшеницу. Сообщается, что один человек погиб, а трое получили ранения. Официальные лица Южной Одесской области в четверг сообщили, что судно шло под флагом Гвинеи-Бисау. Они назвали нападение на него проявлением систематического характера и цинизма российского террора, представляющего угрозу как для гражданского населения, так и для глобальной продовольственной безопасности в целом. Министерство обороны России в среду опубликовало видеокадры ударов, нанесенных военными страны в Черном море. В ведомстве утверждают, что их целями были военные корабли, оперировавшие в интересах украинских вооруженных сил. Кроме того, в четверг министерство сообщило, что накануне вечером беспилотники нанесли удары по двум судам, перевозившим военные грузы. Российские военные в июле нанесли удар по грузовому судну под иностранным флагом, перевозившему кукурузу из Одесского порта, в результате чего погибли 10 человек.
В июне объем экспорта сырой нефти из США в стоимостном выражении снизился. Это происходит на фоне растущей значимости Соединенных Штатов как альтернативного поставщика для Японии в условиях ситуации на Ближнем Востоке. Согласно данным американской торговой статистики, экспорт нефти в июне составил 13,5 миллиардов долларов, что примерно на 30% меньше, чем в мае, когда этот показатель составил 19,2 миллиарда долларов. Участники рынка утверждают, что запасы американской нефти сокращаются по мере роста мирового спроса после фактического закрытия Ормузского пролива. Япония сильно зависела от Ближнего Востока в импорте сырой нефти. Теперь она стремится увеличить импорт по маршрутам, обходящим пролив. Аналитики говорят, что Япония может ощутить последствия, если экспорт сырой нефти из США продолжит снижаться. Управление по делам потребителей Японии обязало оператора популярного приложения для редактирования фотоснимков прекратить привлекать инфлюенсеров из социальных сетей для продвижения своих услуг без указания того, что это является рекламой. Управление в четверг вынесло соответствующее предписание южнокорейской компании Snow Corporation, управляющей приложением для редактирования фотоснимков Snow, а также ее японскому филиалу в Токио. На сайте компании указано, что приложение позволяет пользователям легко редактировать лица и фон на фотографиях, и им пользуются более 400 миллионов человек, в том числе молодые японцы. Управление по делам потребителей сообщило, что в апреле прошлого года компания попросила инфлюенсеров разместить комментарии в социальной сети X для продвижения новой функции на основе искусственного интеллекта, позволяющей превращать фотографии в иллюстрации. В ответ 72 инфлюенсера разместили соответствующие посты. Ни один из них не был обозначен как часть рекламной кампании, несмотря на то, что инфлюенсеры получили вознаграждение в виде подарочных сертификатов на сумму от нескольких тысяч до десятков тысяч йен. Управление постановило, что эти публикации представляют собой скрытый маркетинг, и предписало их удалить. Snow Corporation и ее японская дочерняя компания выпустили заявление, в котором сообщили, что пересмотрят маркетинговые процессы и усилят внутренний контроль, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня мы проходим 23-й урок. Мы научимся говорить, что вам нравится. Во второй части урока мы расскажем об интересных видах кафе, которые завоевывают популярность в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там вернулась в Токио после поездки на Хоккайдо. Вместе со своими друзьями Аяко и Майком, американцем, который много знает о субкультуре Японии, там пришла в Кота-кафе. Кота-кафе – это места, в которых вы можете поиграть с кошками и выпить чай или кофе.
0: Послушайте диалог 23-го урока.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймас.
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
4: 私はこの猫が好きです。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Глядя на кошек, там говорит:
2: かわいい。
0: Какие милые.
2: みんなご飯を食べています。
0: Они все едят.
1: Аяко отвечает.
3: Хонтони каваи не.
0: И правда очаровательные.
1: Затем Аяко говорит, обращаясь к кошкам.
3: Ойде, ойде.
0: Иди сюда.
1: Гладя кошку, которая подошла поближе, Аяко добавляет.
3: Ваташи ва коно ко га ски.
0: Это моя любимая.
1: А там, гладя другую кошку, отвечает.
4: Ваташи ва коно неко га ски дес.
0: Мне нравится эта кошка.
1: Майку нравится атмосфера в кафе.
5: Неко-кафе – это релаксу декиру ё не.
0: В Кото-кафе можно расслабиться, правда?
1: Там отвечает.
4: Хонто десу не.
0: Да, правда.
1: В Кото-кафе всегда живут самые разные кошки, и можно погладить всех.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Каваи! Минна гохан о табетеймас.
3: Хонто ни каваи не. Ойде, ойде. 私はこの子が好き。
4: 私はこの猫が好きです。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Мне нравится эта кошка».
4: 私はこの猫が好きです。
0: Если вы запомните ее структуру, то сможете говорить, что вам нравится. Давайте разберем значение фразы. Ваташи – это я. Затем идет частица ва, указывающая на тему разговора. Неко – это кошка. Коно неко означает «это кошка». Во фразе ски дес – ски – это на прилагательное, означающее «нравится». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что вам нравится, добавьте частицу «га» к существительному, которое обозначает то, что вам нравится, а затем скажите «ски дес». Если вам нравится кошка «неко», скажите «неко га ски дес».
1: А нельзя сказать «неко о суки дес»?
0: Хороший вопрос. Во фразе «ски дес» «ски» нравится, не глагол. Это на прилагательное. С прилагательным правильно использовать указывающую частицу «га», а не «о».
1: Понятно. Фраза Аяко «Ваташи ва коно ко га суки», которая означает «это моя любимая», по структуре такая же, да?
0: Да. В неформальной беседе между близкими людьми можно опускать связку «дес» и вместо «ски дес» говорить просто «ски».
1: Там и Аяко обе сказали «Ваташи ва я». Даже несмотря на то, что это местоимение часто опускается.
0: В данном случае они обсуждают собственные ощущения, отделяя их от чужих. Например, там хочет сказать «Мне нравится эта кошка».
6: «Ватаси ва коно неко га ски дес».
0: Поэтому, очевидно, она произнесет «Ватаси ва».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
6: «Ски дес». «Коно неко га ски дес». 私はこの猫が好きです。
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, кому что нравится.
7: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: Давайте разберем фразы.
1: Какое у тебя любимое блюдо?
0: Табемоно означает еда, блюдо. Поскольку это тема разговора, после этого слова идет частица «ва». «Нани» – вопросительное слово, означающее «что». Мы его уже встречали. «Нани га ски дес ка» означает «что вам нравится».
2: «Суши га ски дес».
1: Мне нравится суши.
0: Суши – популярное блюдо во всем мире.
1: Повторите ответ после вопроса.
6: «Табемоно ва нани га ски дес ка?» «Суши га ски дес». «Суши га ски дес».
0: Давайте попробуем сказать, что вам нравится. Например, речь идет о музыке J-pop. J-pop – это?
6: J-pop. J-pop.
0: Попробуйте.
2: J-pop が好きです。J-pop が好きです。
0: А теперь представим, что вам нравится манга. Манга – это?
6: Манга. Манга.
7: Манга га ски дес. Манга га ски дес.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Попробуйте запомнить ее целиком.
2: Хонто дес не.
0: Хонто – это сокращенная форма слова хонто. Действительно, правда. Хонто дес не означает и правда. Эту фразу

0: おいでおいで。
1: 私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
4: Переходим к рубрике «Поп-культура с Майком». Сегодня мы поговорим об интересных кафе Японии.
5: В Японии появляется все больше разнообразных видов кафе, в которых предлагают не только напитки и еду. Один из примеров – Кото-кафе, о котором мы услышали в сегодняшнем диалоге.
4: А если вам больше по душе совы или кролики, вы можете отправиться в кафе, где можно поиграть с этими птицами и животными. Даже если ваш японский не идеален, в таких местах легко найти друзей, ведь людей там объединяет общий интерес – животные.
5: Совсем другие мейд-кафе. Официантки там одеты в костюмы горничных и обращаются к гостю «хозяин» – «госюзин-сама». Еще есть кафе с ваннами для ног, в которых вы можете расслабиться, пустив ноги в теплую воду. А в кафе «Планетариях» можно провести время, подтягивая любимый напиток и наблюдая за звездами, изображения которых проецируются на потолок.
4: И, конечно, не стоит забывать о кафе, целиком посвященных аниме и играм. В Японии вы обязательно найдете кафе, которое отвечает вашим интересам.
5: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: На следующем уроке мы узнаем, как сказать, что вам что-то не нравится. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 7 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 13 обрушился на юго-западные острова Японии. В иранском СМИ опубликован план в отношении Ормузского пролива. Россия атаковала судно под иностранным флагом в Черном море.

А сейчас обо всем подробнее. Зона влияния мощного тайфуна охватила юго-западные острова Японии. Синоптики предупреждают о сильных ветрах, высоких волнах, сходе оползней и других стихийных бедствиях, связанных с тайфуном. По сообщению Метеорологического управления Японии, по состоянию на 5 часов утра пятницы, тайфун номер 13 находился над водами в 140 километрах к востоку-юго-востоку от острова Окинойрабу и, как представляется, двигался на запад со скоростью 20 км в час. Постоянная скорость ветра вблизи центра тайфуна достигает 144 км в час с порывами до 198 км в час. Синоптики полагают, что зона воздействия тайфуна охватывает регион Амами в префектуре Кагосима, а также регион главного острова префектуры Окинава и регион Дайтодзима. В пятницу на Окинаве и в Амами прогнозируются постоянные ветры со скоростью до 144 км в час, а в южных районах региона Кюсю до 79,2 км в час. На Окинаве

и Амами ожидаются порывы ветра со скоростью до 216 км в час, а на юге Кюсю – до 126 км в час. На Окинаву и Амами могут обрушиться сильные ветры, способные разрушить некоторые строения. Жителям этих районов рекомендуется сохранять бдительность в связи с сильными ветрами вплоть до субботы. Также ожидается усиление дождей на Окинаве, в регионе Амами и юге Кюсю. Полосы облаков, несущих ливни, могут сформироваться над главным островом Окинава до утра субботы, а над регионом Амами до вечера пятницы. Эти ливни могут резко повысить риск стихийных бедствий. Количество осадков на Окинаве, Амами и в южной части Кюшу может достичь 200 мм за 24-часовой период до позднего вечера пятницы. В четверг иранские официальные лица заявили, что переговоры с Оманом о новых морских маршрутах в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, а иранская СМИ сообщила, что план может включать в себя пошлины и плату за услуги. Иранское информационное агентство «Фарс» со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел сообщило, что Иран будет контролировать заход судов и совместно с Оманом будет организовывать их выход. В сообщении говорилось, что суда, входящие в Персидский залив, будут использовать северный маршрут вблизи Ирана, а выходящие – южный маршрут вблизи Омана. Через некоторое время все суда перейдут на центральный маршрут. Также сообщалось, что суда должны оплачивать морские услуги, такие как страхование и заправка топливом, а также экологические издержки. Этот план вызывает негативную реакцию. Телеканал CNN сообщает, что 8 крупных групп судоходной отрасли направили открытое письмо в Организацию Объединенных Наций и Международную морскую организацию. Они призывают их отклонить предложенные пошлины и сборы. Они предупреждают, что этот шаг создаст прецедент, который подорвет свободу судоходства, создав неопределенность для международного судоходства и мировой торговли. По их словам, это вызовет цепную реакцию, приводящую к резкому росту цен на энергоносители, ускорению инфляции и усилению экономической неопределенности. В число этих организаций входит одна из крупнейших в мире ассоциаций судоходства БИМКО. Власти в Украине заявили, что российские вооруженные силы продолжают наносить удары в Черном море, и их новой целью стало грузовое судно под иностранным флагом, перевозившее украинскую пшеницу. Сообщается, что один человек погиб, а трое получили ранения. Официальные лица Южной Одесской области в четверг сообщили, что судно шло под флагом Гвинеи-Бисау. Они назвали нападение на него проявлением систематического характера и цинизма российского террора, представляющего угрозу как для гражданского населения, так и для глобальной продовольственной безопасности в целом. Министерство обороны России в среду опубликовало видеокадры ударов, нанесенных военными страны в Черном море. В ведомстве утверждают, что их целями были военные корабли, оперировавшие в интересах украинских вооруженных сил. Кроме того, в четверг министерство сообщило, что накануне вечером беспилотники нанесли удары по двум судам, перевозившим военные грузы. Российские военные в июле нанесли удар по грузовому судну под иностранным флагом, перевозившему кукурузу из Одесского порта, в результате чего погибли 10 человек. В июне объем экспорта сырой нефти из США в стоимостном выражении снизился. Это происходит на фоне растущей значимости Соединенных Штатов как альтернативного поставщика для Японии в условиях ситуации на Ближнем Востоке. Согласно данным американской торговой статистики, экспорт нефти в июне составил 13,5 миллиардов долларов, что примерно на 30% меньше, чем в мае, когда этот показатель составил 19,2 миллиарда долларов. Участники рынка утверждают, что запасы американской нефти сокращаются по мере роста мирового спроса после фактического закрытия Ормузского пролива. Япония сильно зависела от Ближнего Востока в импорте сырой нефти. Теперь она стремится увеличить импорт по маршрутам, обходящим пролив. Аналитики говорят, что Япония может ощутить последствия, если экспорт сырой нефти из США продолжит снижаться. Управление по делам потребителей Японии обязало оператора популярного приложения для редактирования фотоснимков прекратить привлекать

комментарии в социальной сети X для продвижения новой функции на основе искусственного интеллекта, позволяющей превращать фотографии в иллюстрации. В ответ 72 инфлюенсера разместили соответствующие посты. Ни один из них не был обозначен как часть рекламной кампании, несмотря на то, что инфлюенсеры получили вознаграждение в виде подарочных сертификатов на сумму от нескольких тысяч до десятков тысяч йен. Управление постановило, что эти публикации представляют собой скрытый маркетинг, и предписало их удалить. Snow Corporation и ее японская дочерняя компания выпустили заявление, в котором сообщили, что пересмотрят маркетинговые процессы и усилят внутренний контроль, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня мы проходим 23-й урок. Мы научимся говорить, что вам нравится. Во второй части урока мы расскажем об интересных видах кафе, которые завоевывают популярность в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там вернулась в Токио после поездки на Хоккайдо. Вместе со своими друзьями Аяко и Майком, американцем, который много знает о субкультуре Японии, там пришла в Кота-кафе. Кота-кафе – это места, в которых вы можете поиграть с кошками и выпить чай или кофе.
0: Послушайте диалог 23-го урока.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймасу.
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Глядя на кошек, там говорит.
2: Кавайи!
0: Какие милые!
2: Минна гохан о табетеймасу.
0: Они все едят.
1: Аяко отвечает.
2: Хонтони кавайине.
0: И правда очаровательные.
1: Затем Аяко говорит, обращаясь к кошкам.
2: Ойде, ойде.
0: Иди сюда.
1: Гладя кошку, которая подошла поближе, Аяко добавляет.
2: Ваташи ва коно ко га ски.
0: Это моя любимая.
1: А там, гладя другую кошку, отвечает.
2: Ваташи ва коно неко га ски дес.
0: Мне нравится эта кошка.
1: Майку нравится атмосфера в кафе.
3: Неко-кафе-те релаксу декирио-не.
0: В кото-кафе можно расслабиться, правда?
1: Там отвечает.
2: Хонто десне.
0: Да, правда.
1: В кото-кафе всегда живут самые разные кошки, и можно погладить всех.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймасу. Хонто ни кавайи не. Ойде, ойде.
0: 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Ключевая фраза сегодняшнего урока «Мне нравится эта кошка».
2: 私はこの猫が好きです。
0: Если вы запомните ее структуру, то сможете говорить, что вам нравится. Давайте разберем значение фразы. «Ваташи» – это «я». Затем идет частица «ва», указывающая на тему разговора. «Неко» – это «кошка». «Коно неко» означает «эта кошка». Во фразе «ски дес» – «ски» – это «на» прилагательное, означающее «нравится». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что вам нравится, добавьте частицу «га» к существительному, которое обозначает то, что вам нравится, а затем скажите «ски дес». Если вам нравится кошка,

0: кошка неко. Скажите, неко га суки десу.
1: А нельзя сказать неко о суки десу?
0: Хороший вопрос. Во фразе суки десу, суки нравится, не глагол. Это на прилагательное. С прилагательным правильно использовать указывающую частицу га, а не о.
1: Понятно. Фраза аяка ваташи ва коно ко га суки, которая означает «это моя любимая», по структуре такая же, да?
0: Да. В неформальной беседе между близкими людьми можно опускать связку «дес» и вместо «ски дес» говорить просто «ски».
1: Там и аяка обе сказали «ваташи ва» – «я», даже несмотря на то, что это местоимение часто опускается.
0: В данном случае они обсуждают собственные ощущения, отделяя их от чужих. Например, «там» хочет сказать «мне нравится эта кошка».
2: «Ватаси ва коно неко га суки десу».
0: Поэтому, очевидно, она произнесет «ватаси ва».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: «Суки десу. Коно неко га суки десу. Ватаси ва коно неко га суки десу».
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, кому что нравится.
3: Табемоно ва нани га суки десу ка?
4: Суши га суки десу.
0: Давайте разберем фразы.
1: Какое у тебя любимое блюдо?
0: Табемоно означает еда, блюдо. Поскольку это тема разговора, после этого слова идет частица ва. «Нани» – вопросительное слово, означающее «что», мы его уже встречали. «Нани га суки десу ка» означает «что вам нравится».
4: «Суши га суки десу».
1: Мне нравится суши.
0: Суши – популярное блюдо во всем мире.
1: Повторите ответ после вопроса.
2: Табемоно ва нани га суки десу ка? Суши га суки десу. Суши га суки десу.
0: Давайте попробуем сказать, что вам нравится. Например, речь идет о музыке J-pop. J-pop – это?
2: J-pop. J-pop.
0: Попробуйте.
4: J-pop が好きです。J-pop が好きです。
0: А теперь представим, что вам нравится манга. Манга – это?
2: Манга. Манга.
3: Манга га суки десу. Манга га суки десу.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Попробуйте запомнить ее целиком.
4: Хонто десу не.
0: Хонто – это сокращенная форма слова хонто. Действительно, правда. «Хонто десу не» означает «и правда». Эту фразу используют для выражения полного согласия с мнением или словами собеседника. Частица «не» в конце «десу не» также означает «согласие».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
5: «Хонто десу не».
6: «Хонто десу не».
7: «Хонто десу не».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
2: «Хонто десу не».
0: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Особое внимание уделите той части, в которой Аяка и Там обсуждают то, что им нравится.
4: Каваи! Минна гохан о табетеймас.
8: Хонтоу ни каваи не. Ойде, ойде. Ваташи ва коно ко га суки.
9: Ваташи ва коно неко га суки десу.
10: Неко кафе ってリラックスできるよね。
9: 本当ですね。
11: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: Переходим к рубрике Pop Культура с Майком. Сегодня мы поговорим об интересных кафе Японии.
0: В Японии появляется все больше разнообразных видов кафе, в которых предлагают не только напитки и еду. Один из примеров – Кото-кафе, о котором мы услышали в сегодняшнем диалоге.
1: А если вам больше по душе сок?

0: вы или кролики, вы можете отправиться в кафе, где можно поиграть с этими птицами и животными. Даже если ваш японский не идеален, в таких местах легко найти друзей, ведь людей там объединяет общий интерес – животные.
1: Совсем другие мейд-кафе. Официантки там одеты в костюмы горничных и обращаются к гостю «хозяин» – «госюдзин-сама». Еще есть кафе с ваннами для ног, в которых вы можете расслабиться, пустив ноги в теплую воду. А в кафе «Планетариях» можно провести время, подтягивая любимый напиток и наблюдая за звездами, изображения которых проецируются на потолок.
0: И, конечно, не стоит забывать о кафе, целиком посвященных аниме и играм. В Японии вы обязательно найдете кафе, которое отвечает вашим интересам.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке мы узнаем, как сказать, что вам что-то не нравится. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 7 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 13 обрушился на юго-западные острова Японии. В иранском СМИ опубликован план в отношении Ормузского пролива. Россия атаковала судно под иностранным флагом в Черном море.

А сейчас обо всем подробнее. Зона влияния мощного тайфуна охватила юго-западные острова Японии. Синоптики предупреждают о сильных ветрах, высоких волнах, сходе оползней и других стихийных бедствиях, связанных с тайфуном. По сообщению Метеорологического управления Японии, по состоянию на 5 часов утра пятницы, тайфун номер 13 находился над водами в 140 километрах к востоку-юго-востоку от острова Окинуэрабу и, как представляется, двигался на запад со скоростью 20 км в час. Постоянная скорость ветра вблизи центра тайфуна достигает 144 км в час с порывами до 198 км в час. Синоптики полагают, что зона воздействия тайфуна охватывает регион Амами в префектуре Кагосима, а также регион главного острова префектуры Окинава и регион Дайтодзима. В пятницу на Окинаве и в Амами прогнозируются постоянные ветры со скоростью до 144 км в час, а в южных районах региона Кюсю до 79,2 км в час. На Окинаве и Амами ожидаются порывы ветра со скоростью до 216 км в час, а на юге Кюсю до 126 км в час. На Окинаву и Амами могут обрушиться сильные ветры, способные разрушить некоторые строения. Жителям этих районов рекомендуется сохранять бдительность в связи с сильными ветрами вплоть до субботы. Также ожидается усиление дождей на Окинаве, в регионе Амами и юге Кюсю. Полосы облаков, несущих ливни, могут сформироваться над главным островом Окинава до утра субботы, а над регионом Амами до вечера пятницы. Эти ливни могут резко повысить риск стихийных бедствий. Количество осадков на Окинаве, Амами и в южной части Кюсю может достичь 200 мм за 24-часовой период до позднего вечера пятницы. В четверг иранские официальные лица заявили, что переговоры с Оманом о новых морских маршрутах в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, а иранская СМИ сообщила, что план может включать в себя пошлины и плату за услуги. Иранское информационное агентство «Фарс» со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел сообщило, что Иран будет контролировать заход судов и совместно с Оманом будет организовывать их выход. В сообщении говорилось, что суда, входящие в Персидский залив, будут использовать северный маршрут вблизи Ирана, а выходящие – южный маршрут вблизи Омана. Через некоторое время все суда перейдут на центральный маршрут. Также сообщалось, что суда должны оплачивать морские услуги, такие как страхование и заправка топливом, а также экологические издержки. Этот план вызывает негативную реакцию. Телеканал CNN сообщает, что 8 крупных групп судоходной отрасли направили открытое письмо в Организацию Объединенных Наций и Международную морскую организацию. Они призывают их отклонить предложенные пошлины и сборы. Они предупреждают, что этот шаг создаст прецедент, который подорвет свободу судоходства, создав неопределенность для международного судоходства и мировой торговли. По их словам, это вызовет цепную реакцию, приводящую к резкому росту цен на энергоносители, ускорению инфляции и усилению экономической неопределенности. В число этих организаций входит одна из крупнейших в мире ассоциаций судоходства «Бимко». Власти в Украине заявили, что российские вооруженные силы продолжают наносить удары в Черном море, и их новой целью стало грузовое судно под иностранным флагом, перевозившее украинскую пшеницу. Сообщается, что один человек погиб, а трое получили ранения. Официальные лица Южной Одесской области

Власти в четверг сообщили, что судно шло под флагом Гвинеи-Бисау. Они назвали нападение на него проявлением систематического характера и цинизма российского террора, представляющего угрозу как для гражданского населения, так и для глобальной продовольственной безопасности в целом. Министерство обороны России в среду опубликовало видеокадры ударов, нанесенных военными страны в Черном море. В ведомстве утверждают, что их целями были военные корабли, оперировавшие в интересах украинских вооруженных сил. Кроме того, в четверг министерство сообщило, что накануне вечером беспилотники нанесли удары по двум судам, перевозившим военные грузы. Российские военные в июле нанесли удар по грузовому судну под иностранным флагом, перевозившему кукурузу из Одесского порта, в результате чего погибли 10 человек. В июне объем экспорта сырой нефти из США в стоимостном выражении снизился. Это происходит на фоне растущей значимости Соединенных Штатов как альтернативного поставщика для Японии в условиях ситуации на Ближнем Востоке. Согласно данным американской торговой статистики, экспорт нефти в июне составил 13,5 миллиардов долларов, что примерно на 30% меньше, чем в мае, когда этот показатель составил 19,2 миллиарда долларов. Участники рынка утверждают, что запасы американской нефти сокращаются по мере роста мирового спроса после фактического закрытия Ормузского пролива. Япония сильно зависела от Ближнего Востока в импорте сырой нефти. Теперь она стремится увеличить импорт по маршрутам, обходящим пролив. Аналитики говорят, что Япония может ощутить последствия, если экспорт сырой нефти из США продолжит снижаться. Управление по делам потребителей Японии обязало оператора популярного приложения для редактирования фотоснимков прекратить привлекать инфлюенсеров из социальных сетей для продвижения своих услуг без указания того, что это является рекламой. Управление в четверг вынесло соответствующее предписание южнокорейской компании Snow Corporation, управляющей приложением для редактирования фотоснимков Snow, а также ее японскому филиалу в Токио. На сайте компании указано, что приложение позволяет пользователям легко редактировать лица и фон на фотографиях, и им пользуются более 400 миллионов человек, в том числе молодые японцы. Управление по делам потребителей сообщило, что в апреле прошлого года компания попросила инфлюенсеров разместить комментарии в социальной сети X для продвижения новой функции на основе искусственного интеллекта, позволяющей превращать фотографии в иллюстрации. В ответ 72 инфлюенсера разместили соответствующие посты. Ни один из них не был обозначен как часть рекламной кампании, несмотря на то, что инфлюенсеры получили вознаграждение в виде подарочных сертификатов на сумму от нескольких тысяч до десятков тысяч йен. Управление постановило, что эти публикации представляют собой скрытый маркетинг, и предписало их удалить. Snow Corporation и ее японская дочерняя компания выпустили заявление, в котором сообщили, что пересмотрят маркетинговые процессы и усилят внутренний контроль, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня мы проходим 23-й урок. Мы научимся говорить, что вам нравится. Во второй части урока мы расскажем об интересных видах кафе, которые завоевывают популярность в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там вернулась в Токио после поездки на Хоккайдо. Вместе со своими друзьями Аяко и Майком, американцем, который много знает о субкультуре Японии, там пришла в Кота-кафе. Кота-кафе – это места, в которых вы можете поиграть с кошками и выпить чай или кофе.
0: Послушайте диалог 23-го урока.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймас.

0: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
1: 私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
1: 本当ですね。
3: Давайте разберем фразы по порядку.
4: Глядя на кошек, там говорит.
0: Каваи!
3: Какие милые!
1: Минна гохан о табетеймас.
3: Они все едят.
4: А Яка отвечает.
0: Хонтони каваи не!
3: И правда очаровательные.
4: Затем Аяка говорит, обращаясь к кошкам.
0: Ойде, ойде!
3: Иди сюда!
4: Гладя кошку, которая подошла поближе, Аяка добавляет.
0: Ваташи ва коно ко га ски.
3: Это моя любимая.
4: А там, гладя другую кошку, отвечает.
1: Ваташи ва коно неко га ски дес.
3: Мне нравится эта кошка.
4: Майку нравится атмосфера в кафе.
2: Неко кафе тэ рилаксу декиру ё не.
3: В кото кафе можно расслабиться, правда?
4: Там отвечает.
1: Хонто дес не.
3: Да, правда.
4: В кото кафе всегда живут самые разные кошки, и можно погладить всех.
3: Давайте послушаем диалог еще раз.
1: Каваи! Минна гохан о табетеймас.
0: Хонтоу ни каваи не. Ойде, ойде. Ватаси ва коно ко га ски.
1: Ватаси ва коно неко га ски дес.
2: Неко кафе тте рилаксу декиру ё не.
1: Хонто дес не.
3: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Мне нравится эта кошка». Если вы запомните ее структуру, то сможете говорить, что вам нравится. Давайте разберем значение фразы. «Ваташи» – это «я». Затем идет частица «ва», указывающая на тему разговора. «Неко» – это «кошка». «Коно неко» означает «эта кошка». Во фразе «ски дес» «ски» – это «на» прилагательное, означающее «нравится». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что вам нравится, добавьте частицу «га» к существительному, которое обозначает то, что вам нравится, а затем скажите «ски дес». Если вам нравится кошка «неко», скажите «неко га ски дес».
4: А нельзя сказать «неко о суки дес»?
3: Хороший вопрос. Во фразе «ски дес» «ски» нравится, не глагол. Это на прилагательное. С прилагательным правильно использовать указывающую частицу «га», а не «о».
4: Понятно. Фраза Аяка «ваташи ва коно ко га суки», которая означает «это моя любимая», по структуре такая же, да?
3: Да. В неформальной беседе между близкими людьми можно опускать связку «дес» и вместо «ски дес» говорить просто «ски».
4: Там и Аяка обе сказали «ваташи ва» – «я», даже несмотря на то, что это местоимение часто опускается.
3: В данном случае они обсуждают собственные ощущения, отделяя их от чужих. Например, «там» хочет сказать «мне нравится эта кошка».
5: «Ваташи ва коно неко га ски дес».
3: Поэтому, очевидно, она произнесет «ваташи ва».
4: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: «Ски дес». «Коно неко га ски дес». «Ваташи ва коно неко га ски дес».
3: Давайте послушаем небольшой диалог о том, кому что нравится.
6: 食べ物は何が好きですか？
1: 寿司が好きです。
3: Давайте разберем фразы.
4: Какое у тебя любимое блюдо?
3: Табемоно означает еда, блюдо. Поскольку это тема разговора, после этого слова идет частица ва. Нани – вопросительное слово, означающее что. Мы его уже встречали. Нани га ски дес ка означает «Что вам нравится?»
1: «Суши га ски дес».
4: «Мне нравится суши».
3: Суши – популярное блюдо во всем мире.
4: Повторите ответ после вопроса.
5: Табемоно ва нани га суки дес ка? Суши га суки дес. Суши га суки дес.
3: Давайте попробуем сказать, что вам нравится. Например, речь идет о музыке J-pop. J-pop это...
5: J-pop. J-pop.
3: Попробуйте.
0: J-pop が好きです。J-pop が好きです。
3: А теперь представим, что вам нравится манга. Манга это...
5: Манга. Манга.
6: Манга が好きです。Манга が好きです。
4: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Попробуйте запомнить ее целиком.
0: Хонто дес не.
3: Хонто – это сокращенная форма слова хонто. Действительно, правда. Хонто дес не означает и правда. Эту фразу используют для выражения полного согласия с мнением или словами собеседника. Частица не в конце дес не также означает согласие.
4: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: 本当ですね。
8: 本当ですね。
7: 本当ですね。
4: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
5: 本当ですね。
3: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Особое внимание уделите той части, в которой Аяка и Там обсуждают то, что им нравится.
0: Кавайи! Минна гохан о табетеймас.
9: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
10: 私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
10: 本当ですね。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
4: Переходим к рубрике «Поп-культура с Майком». Сегодня мы поговорим об интересных кафе Японии.
3: В Японии появляется все больше разнообразных видов кафе, в которых предлагают не только напитки и еду. Один из примеров – Кото-кафе, о котором мы услышали в сегодняшнем диалоге.
4: А если вам больше по душе совы или кролики, вы можете отправиться в кафе, где можно поиграть с этими птицами и животными. Даже если ваш японский не идеален, в таких местах легко найти друзей, ведь людей там объединяет общий интерес – животные.
3: Совсем другие мейд-кафе. Официантки там одеты в костюмы горничных и обращаются к гостю «хозяин» – «госюзин-сама». Еще есть кафе с ваннами для ног, в которых вы можете расслабиться, пустив ноги в теплую воду. А в кафе «Планетариях» можно провести время, подтягивая любимый напиток и наблюдая за звездами, изображения которых проецируются на потолок.
4: И, конечно, не стоит забывать о кафе, целиком посвященных аниме и играм. В Японии вы обязательно найдете кафе, которое отвечает вашим интересам.
3: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: На следующем уроке мы узнаем, как сказать, что вам что-то не нравится. Оставайтесь с нами!